будет панашюр. Погоди, маны. У меня все в порядке. Это моя машина. У меня документы, все в порядке. Это мой груз, да, у него право.